tutik inna tuqai uqaqunnangimmata aimannattaa sugusikuru iliartim kaalegaluartuni aperiaungituarami ataataqangittoq anaanaqangittortu kaalittarpungaaqunnagittoq kisiani iqqagijaulluni tungasuttiarami tappa aqiattulaunginnermini tamuatsiaqattangimmarissuni iqqarpu tappa kaaqtukuluugami амматаймеммиют иннатоқай каджаагаяқатагалуарлүни маккунинга нунаартагни оқагоннагиммиют балугусулоорсимаартулераангами илаганиллу малугусулоорсимагиккалуарлутик пижагатуккусуутиллутик оқагоннагиммиют аперсунгаартуксаажугут увагут нуқартуужугут кисутоқаянгуарпит уббулуунни оқуммиагарни кукуниллуунни имигарниллуунни соосертту соосертту тайман апериваннаартаси кисутораянгуармага таппа ингэна оқаллаутигини гаянгиммиугала тайман насули оқарпат нериалуппагуннеэгалуартиллугу кисуми каджаариахармага апериваннаартаси питахангиккалуарусси тунгагиассиннут инеоқатгиассиннут илагиассиннут оқарпагмилиси пиджиджаваартуқулугу амисуартингиллугу пиджутигалуарусиу куйалиннинга уваттинни сораитаангиннэрсаавоқ иннатоқар куйагияқалоорсиманнеруни маккуктуми оқараярпорлуунни инуусиксанга инуусиксани сивикигиюяарерниу таппа икумакканну инуулоортурнаалерпут таппа канималаогулуарлути наққиумиюмаарпут таманна сулиттиаққорто инуммариттиту иньи илеққусиммаринга қамиттариахангимман тайметтуунинганут иньи илеққусиммаринга илангани оқаутаукканнеқаттариақарпу инуммариттиту қауимажуннеератта убагу нуқартиужугу оқаққаугама пигиалеқатаарлунга маккуктун қауимангиннерсаунеқарлутигу уваттин оқайнартуксаунгиттугу таанна силлюсаарутуиннаумман суқаксаутуиннаумман имэннуқаутиуксаужугу иманнали саннати тавалоорпугут иманнаажоортавалоорпугут таканартуалугалуартиллугу қаусернагалуартиллугулу панерсивигиниараттугу имаажоор имаажоорт тавалоорпугут

пиярутугалуарлүни ааққасунгараанган уққуйдуликсақараанган панерсиитсунаупоно панерсиипигинартуг сапилертаалиси имаажерпугнарпуси иманна оқавитингаартук саажугун маккуртоқутиттинник пиуннангиннератуиннангиллутигу таиссиманикканнартаа инуллаттаан инуллаттааммараалууллутик илэнгит иллюриюннаттиарнати иттоққуарпалоормиу айортариаалугилаумат уттаманна инуттаа пеққусинга илэнгиннун унортуулаунгитсуугалуат агдаалуунни савуйарнингит аувиксарнингит аджигиппалоунгит илэнгинник илэнгит пиюминартукулуунник савуйарпалоортут аувиксарпалоортут иллюксами пиюминартукулуунни илэнгит тэмэттуни саналинаалугуянгуагалуарлутик иджиутерулуарунник ааққиксоруминаттаангиттуарунни наиттукаллаутерулунниллу тайман тайманнаттар пиваруунмиу илингатсиартуали аджигиитсиахулунник савуйартуани асавуйарпалаунмиу пиуннарнерсаалаунгиттут айуерсартаунгиккут пиуннангинерситтааммериугаялартут маанна уллумиуйумит тамача маккуктуйуси апериджутигеқаттариақартаси канно инуммариттиту иню пинасуартавинингиттин налууси қавиимангиккусси ангаюгиссиннун илерасунгиллуси апериқаттариақартаси илиссилу ангаюллуйуси апериаулуси пинасугуннагиннуби қавиимангиллати иманна кивиариақангиттугу ии иманнали ии иманнайорту таавалорпугу аммалу иманна ааққиксимақуяавалорпугу аммалу иманна қавиимақуяавалорпугу аглаалуунни таиссиманикканна қавиималуалаунгиммиуттаа иннуи уумига силами илангиссули уллуми силанниартунгиттугалуат наасаутинут силанниартунгиттугалуат уллуми илангани айерсуисаужутиерминник иинниартатаужусерминник нувуяник силауллу амираксиманинганик иманна уксумалу иккиум тунгутууруйулернинганик нунавиуллу тунгутууруйулернинганик тааккунига аксуалуктаа илангиссули илингажоқараарумат нанитуинна налауттиттиарлутик оқаруннартуссули уллуми оқарпаллуунниин табба оқарума упенгааттиаваалуу кисеқаттартуаалуллуни кисиани уннугаангами уннуатсагаангами никларулуйарпуллуни кисернингатаанна упенгааттиаваалуу аууйуттуллумакуа аулерлути табба илинниатсиарсимажуу иннатоқав киугаярпаанга никларсаалиниартуалуугамиуна таимип нигдэрсаалиниартуалуугамиуна уллуккут киактуйагалоорлуни уннугаангами нигдэкаттарпу упенгаагуллуни тэмэ нигдэрсаалиппингмину силуктукулуапингуна къиттэрсууниуна ауккэнитсаангитсо къуттикту иманнатсиамари кигуяугаярпугу икэ унна нувуярлуга халуагуннеқаттагалоорлуни пагналу нунаву миксаа атауттиккуорталлутик къиаруйуктаахаттарпатик уллааккут силаттиаваалу хаттагалуорлуни уллунгураагами къиаруйуктаарталерпу табба уннулерути катталерпаа къиаруйукааннелерлути иккуорсаалитимивалаагулуарлути таима суннаагаалумми силагуйуаалумми таима тааккуа акагулерту акагулерту аммалу уна қавиимаяриахармиявут умиахаулертуси намутуиннақ айвалертуси атаалассинник ангайоққаахалуарпагуннеерасси илангани аулоотуси суккайут пиджутигиллуви таиссумана ангайоққаахарнарсаулоортут атаатаминник атаатагита аккагиталу ангагиталу манитуиннагиннарсаулоормати мааннали уллуми атаатаиннагита анаанаиннагиталу писиманасулеқалуармацу тааккуали аккагит сунамун макунуга тигуккануна